0: жизнь.
1: На волне твоего города. Радио.

Доброе утро, наш дорогой и любимый город Уральск. Приветствую всех, кто в эти минуты не спит, не дремлет и настроен на нашу волну. Волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 19 августа. День отличный, причем во всех отношениях. Ну, во-первых, середина недели, а значит, до выходных уже рукой подать. А значит, и отдыхать скоро будем как следует, друзья. Ну и, конечно же, тепло. Тепло этим утром. Тем, кто собирается выходить из дома прямо сейчас, я вам гарантирую, что вы не замерзнете. Подробнее о погоде я вам, конечно же, еще расскажу. Ну а прямо сейчас позвольте озвучить музыкальный анонс и тех исполнителей, под чью музыку мы будем просыпаться в ближайший час. Боб Синклер, Стиви Эдвардс, Филат Фекерес, Мари Краймбери, Келлин Харрис и Сэм Смит, диджей Тиеста, группа Ляпис Трубецкой, Шторм диджей Гришин, а также другие исполнители будут помогать вам разогнать остатки сна и поднять настроение. Отличного, кстати, настроения всем, кто с нами. Тепла, огромного запаса сил и желаю вам, чтобы весь сегодняшний день прошел на положительной волне. Мы начинаем.

0: И всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» — не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Композиция под названием Groove Tonight прозвучала в нашем эфире 7 часов 19 минут в городе Уральск. Ну а сейчас, друзья, пришло время поговорить о погоде. Даме, которая, как оказывается, умеет приносить сюрпризы. Вот буквально вчера утром, глядя в прогноз, четко было видно. Никаких осадков, никаких дождей. Ну и все вы помните, что вечер решил внести свои коррективы. Дожди кое-где прям-таки ливневые прошли. И даже град, насколько я знаю, был в районе Зачаганска. Но надеюсь, что вы и ваше имущество от всего этого не пострадали. И день вас прошел хорошо. Сегодня же на улице довольно тепло с утра, хотя вроде бы все те же 17 градусов за окном, но, может быть, уже привыкли, а может быть, благодаря отсутствию ветра и повышенной влажности все это так ощущается. Днем будет до плюс 33, поднимутся столбики термометров ближе к обеду, солнышко будет сопровождать нас весь сегодняшний день, и никаких дождей. Слышишь, погода? Никаких дождей сегодня не будет. Всем тепла, солнца и огромного запаса сил на весь сегодняшний день желаю я вам. Ну и далее в нашем эфире звучит композиция в исполнении Кельвина Харриса и Сэма Смита под названием «Desire».

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Общепризнанный мастер танцевальной музыки диджей Тиесто с композицией The Business на волнах радио Кей, 7 часов и 34 минуты в Уральске. Ну а сейчас, друзья, признавайтесь, успели ли вы уже этим утром сфотографировать что-то интересное? Если нет, то немедленно берите в руки свой фотоаппарат, смартфон и нажимайте на кнопку затвора. Ведь именно сегодня, 19 августа, празднуется Всемирный день фотографии. Вообще, фотография — это особый вид искусства, умение запечатлеть в кадре не просто какой-то объект, а целую историю. Задача непростая. Благодаря фотографиям можно вернуться в прошлое, ведь именно просматривая фотоснимки, мы вспоминаем многие замечательные моменты нашей жизни. К тому же, для кого-то фотография — это не просто увлечение, а еще и целая профессия, и даже искусство. Кстати, первое в мире фото было сделано аж в 1739 году, и с тех самых пор процесс фотографии претерпел несколько революций. Ну, сначала были изображения на металлических фотопластинах, затем появилась фотопленка, после чего мгновенная фотография, помните, Polaroid, ну и заканчивая современными цифровыми снимками. Приятно то, что праздник этот способен объединить вообще всех людей на Земле, ведь сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не делал фотографию, ну или сам не попадал в объектив фотографа. Кстати, по статистике, в среднем современный человек делает от 6 до 20 фотографий ежедневно. В год производит все человечество на Земле около 2 триллионов снимков. Это примерно 5 миллионов и 300 тысяч фотографий ежедневно. Причем более 92% из них создаются на камеры смартфонов, а не на какие-то там профессиональные объективы, такие здоровенные по много тысяч долларов. Кстати, друзья, присылайте и вы свои фотографии к нам на WhatsApp 8 771-202-1006, номер нашей студии. Будет очень приятно увидеть вас, находящихся по ту сторону радиоприемника. Ну, либо если какие-то интересные события на улицах нашего города увидите, тоже присылайте. С удовольствием будем все это наблюдать. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция в исполнении группы Teriyaki Boys. Называется она «Tokyo Drift». Ну и, конечно же, все вы ее знаете по фильму «Форсаж. Токийский дрифт». Именно там она звучала в качестве основной темы фильма.

Вервульф с композицией «Феникс» прозвучала на волнах радио Кей 7 часов 52 минуты в городе Уральск. Вот так вот, друзья, плавно, но довольно стремительно подходит к концу первый музыкальный час нашего сегодняшнего утра. И прежде чем подвести итоги этого музыкального часа, мне хотелось бы озвучить музыкальную заявку, которую прислал к нам в студию наш дорогой слушатель, которого зовут Михаил. Михаил сегодня, как всегда, находится на ногах, находится в движении. К счастью, вернулся к нам после всевозможных путешествий и теперь буквально ежедневно заказывает композиции, что, несомненно, радует меня. Песню, которую пожелал услышать Михаил сегодня, называется «Living on my own». Исполняет ее Freddie Mercury, хотя в моем случае почему-то написано, что это группа Queen, но насколько я знаю и вот насколько написал мне сам Михаил, это действительно сольное творчество Freddie Mercury в тот момент, когда он что-то там поругался с группой, не поладил, решил отделиться от нее и какое-то количество песен записал с музыкантами, которые не имеют никакого отношения к группе Queen. Не понравилось ему с ними, кстати, работать. Он говорит, я им сказал сделать вот так, и именно так они и сделали, что, конечно же, совершенно не пересекается с творческой составляющей. Но, тем не менее, песня получилась, на мой взгляд, вполне достойной. Я уверен, что многие из вас ее прекрасно знают. С вопросом о том, сможете ли вы подпевать, я, конечно, задаваться не буду, потому что, ну, все-таки довольно многословная композиция. Там нет такого вот, как, знаете, «We will rock you», где можно сидеть прямо на стуле, хлопать в ладоши, и вот тебе песня получается. Здесь все гораздо сложнее, но, тем не менее, я уверен, что вы, ей, друзья, насладитесь сполна. Ну и услышимся с вами уже в следующем музыкальном часе. Если у вас также есть свои музыкальные пожелания, присылайте их непременно на номер нашей студии 8-771-202-1006. Ваши музыкальные заявки я стараюсь исполнять буквально незамедлительно, но буквально несколько минут. Иногда задержки бывают, не более того. Но, тем не менее, друзья, свою песню вы обязательно услышите и сможете поделиться хорошим настроением со всеми нашими слушателями и со всеми жителями нашего города. Оставайтесь на волне нашего города, друзья. Продолжим через несколько минут. Ну а прямо сейчас музыкальная заявка от Михаила. «Living on my own» в исполнении Freddie Mercury звучит в нашем эфире.

Друзья, пока вся сознательная часть человечества этим утром направляется по важным и многочисленным делам. Кто-то детей в садик везет, кто-то сам на работу едет, а кто-то и вообще в отпуске отдыхает, что называется, в поте лица. А вот о Насте все по барам. Ну что же, такова уж жизнь звезд шоу-бизнеса. Доброе утро, говорю я вам снова. Приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции ОКЕЙ. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 19 августа. Еще один теплый денек ждет нас впереди, который, я надеюсь, не принесет нам никаких сюрпризов со стороны погоды, никакие бешеные тучки, как это было вчера, пролетать над нашими головами не будет, а будет много солнца и, конечно же, хорошей музыки в нашем эфире. Группа Агата Кристи, Юлия Зиверт, Бен Бенасси, диджей Иман Бек, Тедди Свимс, Алан Уолкер, группа Отпетые Мошенники, а также Daft Punk и The Weeknd прозвучат для вас уже совсем скоро. А я напомню вам, что, правильно, номер студии 8-771-202-1006, номер, на который вы, друзья, можете отправлять свои сообщения через мессенджер, WhatsApp, прямо ко мне в студию, ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять как можно скорее, и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат, как положено им, ровно в 9:30 в назначенное время. Если у кого-то из ваших знакомых, друзей есть повод для поздравления, обязательно присылайте свои теплые пожелания и будьте уверены, что все они будут озвучены. 8 часов и 4 минуты уральские, друзья. Ну а сейчас я предлагаю выбраться нам всем из городских каменных джунглей и отправиться прямиком в сказочную тайгу вместе с группой Агата Кристи.

0: Лечение. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне оңырау шал.

друзья, это Бенни Бенесси. Его, конечно же, всегда можно узнать по характерным слэмпам, сэмплам, которые он, пожалуй, использует в каждой своей композиции. 8 часов 22 минуты в городе Уральск. Друзья, все мы привыкли к тому, что в ходе футбольных сражений главным противником любого футболиста является, конечно же, команда соперника. Обвести защитника и забить мяч в угол ворот – задача непростая, но порой футболисты противоположных команд прямо во время матча приходится объединить свои усилия, ведь на поле находится противник посерьезнее. Юношеский футбольный матч, прошедший в Бразилии, должен был запомниться голами и красивыми моментами, но запомнился кое-чем иным. Причиной хаоса стал незваный гость – синий-желтый попугай породы ара. Неизвестно, что творилось в голове у этой недоброй птицы и почему ей так не нравится футбол. Но она принялась нападать на подростков-футболистов, которым пришлось забыть о матче и в панике спасаться бегством. Учитывая такой непорядок, судья принял решение приостановить игру. Она продолжилась позже, когда ара, произведя, видимо, достаточно устрашающий эффект, по его мнению, наконец-то улетел во свояси. Ну а юные спортсмены тем временем и болельщики убедились, что футбол полон неожиданностей, ведь порой на поле приходится сражаться не только с игроками другой команды, но еще и с агрессивными попугаями. Действительно, что творилось в голове этого попугая, сложно сказать. Может быть, где-то неподалеку находилось гнездо с птенцами, а может быть, просто вот проснулся с утра, день не задался, и решил он выместить свое недовольство, свою злость на тех, кто попался ему под крыло, и тут раз, и футбольный матч. А может быть, команды ему не нравились, может быть, и шум, а может быть, что-то еще. Мы об этом, к сожалению, не узнаем, поскольку, переводчика с птичьего я пока найти не могу. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный эфир. На очереди композиции в исполнении нашего с вами дорогого земляка. Это диджей Манбек. И, пожалуй, один из главных его хитов — это композиция под названием «Roses» звучит в нашем эфире, после чего вас ждет урок казахского языка, ну и, конечно же, наша ежедневная игра под названием «Керамеры».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8:34 на часах нашей студии, друзья, пришло время для нашей ежедневной музыкальной игры, которая называется «Керамеры». Ну, наши завсегдатаи, конечно же, прекрасно знают ее правила, ну а тем, кто, возможно, настроился на нашу волну впервые, я о них сейчас расскажу. Друзья, далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной, ну, прямо скажем, дурацкой композиции, которую я для вас приготовил. Прозвучит он в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста. Нужно понять, что же это за песня такая, скрывающая за всей какофонией звуков, и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Сразу скажу, что меня прежде всего интересует название песни. Ну, если вы эту песню знаете, то название для вас, конечно же, сюрпризом и секретом не будет. Сможете также напеть, в общем-то, что название, что напевание в этой песне звучит абсолютно одинаково. Насчет того, знаете ли вы название коллектива, тут, конечно же, большой вопрос. Лично я его название услышал вчера буквально впервые, но сама песня, тем не менее, на слуху. Вот такие вот условия. Они очень просты, понятны и предельно прозрачны, друзья. Я надеюсь, у вас есть время для того, чтобы притормозить где-нибудь на обочине, сделать приемник погромче, потому что прямо сейчас звучит музыкальная загадка, и я жду ваших звонков.

0: Ну что ж, друзья, музыкальная загадка прозвучала. Вот такая вот песенка за ней скрывается. Как она называется, я жду ответа от вас по номеру 8-771-202-1006. Звоните, звоните, если у вас есть какие-то варианты, ошибаться можно. Никого за это не наказываем, не штрафуем, у нас все достаточно лояльно. Вот пишет Михаил, говорит, на Шао-Бао похоже. Ну, в целом, да, но, тем не менее, эта песня на русском языке. Так что, нет, это не Шао-Бао. Если есть еще варианты, Михаил, вы можете продолжать тыкать пальцем в небо, а можете просто взять и позвонить к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Это касается, разумеется, не только Михаила, а всех, кто настроен на нашу волну. Ну что же, если у вас варианты, я все еще жду ваших звонков. Если вариантов нет, мы, пожалуй, послушаем эту музыкальную загадку еще раз, если это, конечно же, имеет смысл. Возможно, не было у вас времени для того, чтобы сосредоточиться на этих словах. Кстати, заметьте, что там звучит всего одна фраза, либо одно длинное слово, которое несколько-несколько раз повторяется. Вот вспоминаете песни, где такое происходит, а вот кто-то уже и вспомнил, звонок у нас в студии есть. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Кто это на связи? Знакомый голос.
1: Это Пушкин Александр Сергеевич.
0: О, собственной персоны. Как же вам живется там далеко-далеко от нас?
1: Да, нормально вроде.
0: Михаил, вы же правильно так. Все, а то у нас номера конечно, еще никак не сохранены. Рад вас слышать, Михаил, как дела? Где находитесь?
1: Я думал, вы меня не узнали, поэтому решил притвориться Пушкиным.
0: Да, вот я думал, неужели день, у него был такой же голос, как и у вас?
1: Возможно.
0: И он знает песню вот такую вот, достаточно современную. Что за песня, кстати?
1: Это песня современная?
0: Ну, не 80-х годов.
1: Ну, мне кажется, это старенькая песня, если я не ошибаюсь, конечно.
0: Ну, как посмотреть?
1: По-моему, «Бананы лопал бомба» называется она, да?
0: Вот они аплодисменты, это абсолютно правильный ответ. А кто поет, вспомните?
1: По-моему, если не ошибаюсь, «Горячие головы».
0: Я поражен что вашими там? Знаниями.
1: «Бананы лопал бомба».
0: Так вот, значит, такое. Какой итак, жанр теперь ваш любимый, Михаил, мы разгадали. Надо не рок-музыку загазывать, а вот «Бананы лопал бомба» — это вот прям вот туда точное попадание в ваш репертуар.
1: Знаете, в чем парадокс, Дмитрий? Я как-то недавно ее слышал и хотел даже заказать, но что-то забыл, видимо. Поэтому она мне сразу вспомнилась.
0: Ну, как говорится, мечты сбываются. Ну что ж, поздравляю вас с победой. Настроение, как я вижу, у вас на высоте. Вы сегодня такой весь счастливый, жизнерадостный. Все верно?
1: Да, все верно, как обычно.
0: Ну, я надеюсь,
1: наконец-то что наконец-то получилось и с вами пообщаться.
0: Да, недавно. Вот с Еленой вы...
1: Давненько.
0: С Еленой вы недавно очень плотно общались. Я слушал вашу беседу затянувшуюся. Вот, и рад, что вы стали вновь дозваниваться, делать это немного чаще. Это вторая победа, насколько я вижу, за месяц. Продолжайте, Михаил, мы по вам скучали.
1: Ну да, это взаимно, я тоже, кстати, по-моему, звучал. Ну, не знаю, до этого как-то не было такой возможности, потому что каждую песню, каждый день отгадывал один и тот же человек.
0: Ну что же, я надо жду, отдать должное.
1: Когда вы загадаете что-нибудь такое, что придется позвонить мне.
0: Надо отдать должное, да. Но оказалось,
1: это легкая песня.
0: У Аслана
1: досталось мне.
0: У Аслана, конечно, вот охват музыкального вот этого вот всего достаточно широк. И вот куда, казалось бы, ни ткни в совершенно разные жанры, а он все равно отгадывает. Молодец, человек, конечно же, я поражен. Вот половину песен, из которых Аслан отгадал, я бы, наверное, сам в жизни бы никогда не отгадал. В том числе и вот эту вот, которую сегодня отгадали вы.
1: Ну, если быть честным, то я вот вчерашнюю не очень даже отгадал, если быть честным.
0: А что было вчера? Я уже не помню.
1: Была. Юта была, да.
0: А, точно, Юта
1: что-то
0: была.
1: Что-то там, пепел, что-то такое, хмель и холод, что-то такое.
0: Все верно.
1: Ну, я ее знал, но почему-то я ее не угадал, не знаю почему. Но вы подсказку дали, что это правильный ответ Юта, поэтому кто-то звонил впервые.
0: Да, я, конечно, спалил всю контору. Ну что же, Михаил, я вас поздравляю с победой, имя ваше записываю в таблицу, а с вас привет и поздравления.
1: Ну, привет всем родным, близким, знакомым, коллегам по работе, тоже слушают. Одноклассникам, кстати, тоже иногда бывает, что пишут, что слышали. Поэтому всем, кто узнал, всем огромный привет родным, близким, знакомым, вашему радио, всем вашим постоянным участникам, звонящим, пишущим. Всем огромный привет. И вам, конечно, всему вашему коллективу тоже привет.
0: Спасибо вам огромное. Желаю вам классного настроения и чтобы день прошел на положительной волне. Звоните нам и впредь.
1: Обязательно, и что-нибудь еще попозже, наверное, закажу для себя любимого.
0: Да-да-да, вот про заявку не забудьте.
1: Которая вам неизвестна.
0: Да. Да, расширим наши музыкальные знания. Ну вот, песенка и разгадана. Вам отличного дня. Ну, а мы продолжаем вместе с композицией, которая принесла победу нашему постоянному слушателю Михаилу Великому. Группу «Горячие головы». «Бананы лопала бомба». Вот прям вот так вот, одним словом она и называется. Слушаем и танцуем, если получится.

Великий, прекрасный певец, композитор, исполнитель, которого все знают как Sting, прозвучал на волнах Радио Кей с композицией под названием Every Breath You Take. Песня прозвучала это не по моему хотению, а по велению нашего постоянного слушателя, которого зовут Дмитрий. Дмитрий, вам огромное спасибо за то, что позволили в очередной раз насладиться этим красивым творением. Но это, друзья, не единственная музыкальная заявка, которая накопилась у меня к концу этого музыкального часа. Наш постоянный слушатель Александр также хочет передать своим дочерям, Дашеньке и Сашеньке огромный привет. И привет не простой, а музыкальный. Поэтому в качестве своей музыкальной заявки он прислал композицию, которая называется «Голубой вагон». Не так давно она звучала в нашем эфире, но тем не менее песня красивая, не теряет своей актуальности. А самое главное, очень подходит для пути, для путешествий, если вы куда-то тоже в эти минуты направляетесь. Желаю вам счастливой дороги. Ну а прямо сейчас для Александра и его дочерей Дашеньки и Сашеньки звучит песня в исполнении крокодила Гены. «Голубой вагон» называется она.

Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся.

Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.

Пен открыли очередной музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро, друзья, приветствую вас в эфире радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре по-прежнему среда, 19 августа. Какое-то сообщение там приходит ко мне на WhatsApp. Сейчас все прочитаю. 19 августа на календаре, 21 градус за окном. А в нашем эфире, конечно же, новая порция только самой отборной музыки. KDDK и The Hatters, группа Gayazov's Brothers, группа Кино, Harry Styles, B2, Макс Барских, Тестостерон, VMAX и другие исполнители будут сопровождать наш музыкальный эфир своими громкими хитами, ну, как минимум, ближайшие 60 минут. Также напомню номер нашей студии 8-771-202-1006, номер, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения, приветы и поздравления. Ну и, конечно же, музыкальные заявки, которые я исполняю как можно скорее. Приветы и поздравления же прозвучат уже в середине этого часа, уже совсем скоро, буквально через 27 минут. Поэтому, если у кого-то из ваших друзей и знакомых есть повод для того, чтобы поздравить их, ну, а если повода нет, то просто передать привет, то поторопитесь, друзья, времени остается не так много, и уже в середине этого часа все ваши теплые пожелания непременно будут озвучены. Ну а прямо сейчас нашу музыкальную программу продолжает KDDK и The Hatters с композицией Wildfire.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойной.

0: квалификация «Медсестра общей практики». Срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация «Массажист». Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

9 часов 22 минуты в городе Уральска. На камне в студию по номеру 8 771 202 1006 пришла очередная музыкальная заявка. Прислал ее победитель нашей сегодняшней игры Керамирэм Михаил Великий, который, как сам сказал, добрался до пункта своего назначения, удобно уселся в кресло и готов вкушать музыкальный шедевр, который он и прислал в качестве своего музыкального пожелания. Михаил сегодня хочет услышать песню, которая называется «Там, где она ждет». Исполняет ее исполнитель группа или как бы его назвать. В общем, музыкант, которого зовут Энзро, я даже попытался загуглить, набрал в интернете имя этого исполнителя, и знаете, друзья, я ничего не нашел. Ни город, откуда он, ни страну происхождения, ни настоящее имя, вообще ничего. Но, тем не менее, песня довольно красивая, я уверен, что и Михаилу она понравится, и вам, тем, кто настроен на нашу волну, так что давайте слушать, наслаждаться, и не забывайте, что считанные минуты остаются до рубрики приветов и поздравлений. Никто сегодня молодец, буквально несколько минуточек осталось. Так что, друзья, если у кого-то есть желание передать привет своим близким, поторопитесь, потому что дальше сообщения приниматься уже не будут. Ну, разве что музыкальные заявки.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9.30 в Уральске, друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать к этой минуте на номер нашей студии 8 771 202 1006. Надо, кстати, заметить, что сообщений сегодня, ну, совсем немного, но, тем не менее, отличаются они особой уютностью и теплотой. Александр передает привет, поздравляет свою любимую жену Марию с небольшой годовщиной. Ровно 5 лет со дня знакомства. Маша, спасибо тебе за твою заботу, невероятную терпеливость и нашего маленького замечательного сыночка. Ты делаешь мою жизнь счастливой каждый день. Вечером детей отдаем бабушке, а сами идем в ресторан. Ну что же, Александр, звучит как план, конечно. Дархан поздравляет своего братишку Азамата с открытием хоть и небольшой, зато собственной мастерской. Желаю тебе, чтобы твое увлечение приносило тебе не только удовольствие, но и доход. Желаю постоянных и благодарных клиентов и чтобы любые беды обходили тебя стороной. Здоровья и расширения парков станков и оборудования желаю тебе, брат, пишет Дархан. Также сегодня среди сотрудников нашей компании акционерного общества «Талап» обнаружились именинники, целых 3 человека. Сегодня свой день рождения празднует сотрудница аптеки номер 24, Жаманова Тамара Тайбагаровна. Между прочим, у нее сегодня юбилей, дата круглая, так что, Тамара Тайбагаровна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, удачи в работе, во всех ваших делах, увлечениях, заботах, чтобы... Каждый новый день начинался с улыбки и был полон только самых приятных событий, исполнения желаний и, конечно, крепкого-крепкого здоровья желаю я вам. Также сегодня свой день рождения празднует специалист службы безопасности нашей компании Бесикешев Мурадым Жусипович. Мурадым Жусипович, вас тоже с днем рождения. Желаю, чтобы ваша работа неслась не вперед вас, а неслась хорошо. Чтобы муха мимо вас не пролетела без вашего сведения, без вашего ведома. Здоровья, терпения, удачи во всех делах и замечательного настроения в этот праздничный для вас день я желаю. И еще один именинник сегодня есть, водитель транспортного подразделения Антонов Дмитрий Александрович. Вот так вот тезка, поэтому поздравлять будут как себя. Дмитрий Александрович, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам прежде всего богатства, крепкого здоровья, пусть каждый новый день будет для вас радостным событием, пусть на дорогах перед вами всегда горит исключительно зеленый свет, ну и, конечно же, исполнение самых-самых заветных желаний. Вот такие вот поздравления сегодня, друзья, прозвучали от нас в адрес сотрудников нашего огромного коллектива и, конечно же, от вас в адрес ваших родных и близких. Друзья, спасибо за сообщение, которое вы прислали к нам сегодня. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа «Тестостерон» с песней под названием «В белое» звучит в нашем эфире.

бестселлер в исполнении Макса Барских и Юлии Зиверт прозвучала в нашем эфире 9 часов и 40 минут в городе Уральске. Друзья, есть такая старая шутка, когда на вопрос, какова вероятность встретить дракона на улице, люди отвечают, что 50 на 50. Ну, либо встретишь, либо нет, тут уж как повезет. Но оказывается, что, как и в любой шутке, в этой шутке тоже есть своя маленькая доля правды. Животное по кличке Руфус стало источником множества впечатлений для жителя города Блумфилд, находящегося в США, штате Миссури. Дело в том, что Руфус — это кенгуру, который оказался непревзойденным мастером побегов и удрал от своих собственных хозяев. Конечно, встретить кенгуру в Северной Америке — большая редкость, и поэтому о Руфусе, появляющемся то там, то тут, немедленно начали говорить буквально все. И если увидеть кенгуру удавалось довольно многим, то вот поймать его не удавалось никому, даже полицейским. Впрочем, беглец наслаждался своей свободой всего лишь неделю, пока в один прекрасный день местный житель, увидевший кенгуру на своей территории, не сумел удержать нежданного гостя до приезда его владельцев. Руфус пребывал в добром здравии, если не считать нескольких незначительных царапин. Ну, что тут сказать, друзья? Допрыгался! Вот так вот кенгуру в несвойственной ему среде пообитал некоторое время. Не знаю, кстати, насколько они приспособлены к условиям обитания в Северной Америке. Смог ли кенгуру вообще выжить, если бы так и затерялся где-нибудь на просторах Соединенных Штатов Америки, либо просто не смог бы он существовать по причине отсутствия необходимой ему пищи, например. Это для меня большой вопрос. Надо бы, кстати, выяснить его. Ну, а вам я желаю никогда не теряться и всегда придерживаться ареала своего обитания, где вы бы там ни находились, на работе, дома ли. В общем, комфорта вам, уюта и хорошего настроения. А нашу музыкальную программу продолжает группа «Дискотека Авария» с кавером на песню группы «Ария. Воля и разум». Довольно тяжелая композиция, надо сказать, получилась.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

песней под названием «Перемен» в исполнении Виктора Цоя и диджея Вини прозвучала в нашем эфире 9 часов 55 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час подошел к концу, и все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех событиях, которые также случились в этот самый день, 19 августа. Например, оказывается, что в далеком 1848 году газета New York Herald впервые опубликовала статью о золоте, найденном в Калифорнии. Именно с этого самого события началась знаменитая золотая лихорадка, и огромное количество людей бросились на американские земли для того, чтобы найти там золото. В 1856 году американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. Лакомство, которое нравится, мне кажется, огромному количеству людей и как минимум несколькому поколению детей во всем мире. В 1947 году впервые синтезировали витамин А, а в 1992 наша с вами страна, Республика Казахстан, вступила во Всемирную организацию здравоохранения, тот самый ВОЗ, став 180-м государством, членом этой организации, с чем я вас, друзья, и поздравляю. В 1871 году родился Орвилл Райт, один из братьев Райт, американский конструктор, младший из братьев, пионер авиации, создавший самый первый летательный аппарат, который действительно способен был оторваться от земли и какое-то время там еще худо-бедно лететь. В 1883 году родилась Коко Шанель, французский модельер, основавшая модный дом Шанель и оказавшая колоссальное влияние на всю моду 20 века. В 1945 году родился Йен Галлен, британский рок-певец, вокалист группы Deep Purple. Еще один рок-музыкант также родился в этот день в 1951 году. Это Джон Дикон, бас-гитарист английской рок-группы Queen. Вот какой день богатый на рок-музыкантов. И завершает этот список событий и именинников, родившийся в 1946 году, Билл Клинтон, американский политик, 42-й президент Соединенных Штатов Америки. Вот такие вот события окружают нашу сегодняшнюю дату, 19 августа. Друзья, надеюсь, вы тоже нашли для себя что-то, что по душе именно вам. Ну а если нет, то сами творите историю и попадайте в ее аналы, для того, чтобы мы с вами через какое-то время могли, сидя в студии нашей радиостанции, сидеть и вспоминать о том, вот какой же великий изобретатель есть среди наших дорогих слушателей. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всем отличного продолжения дня, завершения рабочей недели. И прощаюсь с вами, даже не знаю до какого дня, до какого числа, но очень-очень надеюсь, друзья, что в самом скором времени мы обязательно услышимся и продолжим нести хорошее, приятное, доброе, вечное настроение хорошее в наш эфир, в уши наших слушателей и сердца всех, кто настроен на нашу волну, друзья. Всем классного настроения, хороших новостей и, несомненно, скоро с вами услышимся вновь. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез, характер, адал, честный, жауапты, ответственный, ашушан, злой, адал адам, честный человек, адал, честный, адам, человек, адал адам. Жауапты қызметкер, ответственный работник. Жауапты ответственный, қызметкер работник. Жауапты қызметкер, ашулы көзқарас, злой взгляд. Ашулы, злой, көзқарас, взгляд. Ашулы көзқарас.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет.

0: 76 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане для центров подготовки к школе и репетиторских центров введут новые требования. С января 2027 года такие центры планируют обязать уведомлять государство о своей деятельности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. По данным, по новым правилам, центры подготовки и репетиторства будут включаться в государственный реестр. Требования к их работе сейчас разрабатываются. В министерстве напомнили, что при приеме ребенка в первый класс нельзя проверять его навыки чтения, письма или счета. Поэтому посещение платных подготовительных курсов является выбором родителей и не может быть обязательным условием для поступления в школу. Флай Арстан и Эйр Астана продлили срок временной приостановки рейсов в Дубай. Рейсы Флай Арстан по маршруту Актау-Дубай-Актау не будут выполняться до 30 сентября из-за сохраняющейся нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Эйр Астана также приостановила рейсы из Алматы и Астаны в Дубай до этой даты. В октябре частота рейсов по этим направлениям будет сокращена. Как сообщили авиакомпании, пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на рейсы до 20 ноября в том же классе бронирования. В Западно-Казахстанской области завершена основная подготовка к выборам в Курултай. В регионе будут работать около 500 избирательных участков. Большинство разместят в школах и учреждениях культуры. Правом голоса обладают более 450 тысяч жителей области. В работе комиссии задействованы более 3000 человек. 95% из них имеют опыт проведения избирательных кампаний. Особое внимание уделено доступности участков для людей с инвалидностью. Все они расположены на первых этажах и оборудованы необходимыми средствами. В области зарегистрировано более 2300 избирателей с инвалидностью. В этот день голосования для них будут работать около 55 машин, инватакси и сурдопереводчики. Казгидромет. По данным Казгидромета, сегодня, 19 августа, в Западно-Казахстанской области в Уральске сохранится сухая и жаркая погода. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 18, плюс 20 градусов, а днем температура воздуха прогреется до плюс 34 градусов. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Үлкен. Большой. Кішкентай. Маленький. Жақсы. Хороший. Жаман. Плохой. Кішкентай үстел. Маленький стол. Кішкентай. Маленький. Үстел. Стол. Кішкентай үстел. Жақсы амал. Хороший поступок. Жақсы. Хороший амал. Поступок. Жақсы амал. Жаман түс көрдім. Приснился плохой сон. Жаман плохой. Түс сон. Көрдім приснился. Жаман түс көрдім.
0: Учим казахский язык

0: продолжил дар.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация. Квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. По данным Министерства науки и высшего образования, в августовском ЕНТ приняли участие более 27 тысяч абитуриентов. Пороговый балл набрали 53% участников. Средний результат по пяти предметам составил 55 баллов, максимальный – 136. Во время тестирования выявили 66 нарушений правил. 30 абитуриентов лишились возможности пройти тестирование из-за попыток понести смартфон, шпаргалки и другие запрещенные предметы. Еще 36 человек были удалены из аудитории за нарушение правил. В министерстве предупредили, что после завершения ЕНТ видеозаписи будут анализироваться до 31 октября. Если будут выявлены факты использования запрещенных предметов или другие нарушения, результаты тестирования аннулируют. При этом выпускники колледжей, планирующие продолжить обучение по своей специальности в ВУЗе, на платной основе могут поступить по результатам собеседования. Министерство науки и высшего образования предложило сократить срок обучения в вузах по отдельным специальностям. Об этом сообщил министр Саясат Нурбек. По его словам, особенно в таких сферах, как IT и искусственный интеллект, содержание образования быстро меняется. В связи с этим министерство предлагает внедрить сокращенный формат прикладного бакалавриата. Новый формат сначала запустят в колледжах в качестве пилотного проекта. Студенты смогут за короткий срок получить конкретную специальность и образование уровня бакалавриата. По словам министра, необходима нормативная база, уже готова. Первое тестирование пилотного проекта также проведено. В Уральске продолжается текущий ремонт дорожной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено около 300 миллионов тенге. Ремонт планируют провести примерно на 52 улицах. В первую очередь работы будут вестись на дорогах в центральной части города и на участках с интенсивным движением общественного транспорта и возле социальных объектов. Сейчас ремонт завершен на 17 улицах. Помимо восстановления дорожного покрытия, предусмотрена установка приподнятых пешеходных переходов и обустройство посадочных площадок возле остановок. В Демократической Республике Конго ситуация с распространением вируса Эбола продолжается ухудшаться. По последним данным, опасный вирус уже унес жизни более 2300 человек. Число заболевших приближается к 5000. Эбола распространилась в 6 из 26 провинций страны. Больше всего случаев зарегистрировано в провинции Итури. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске дальнейшего распространения инфекции. В связи с этим гражданам Казахстана рекомендовано воздержаться от поездок в африканские страны, где зарегистрированы случаи Эболы, особенно вместе с детьми. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане в этом году уборочная кампания проходит вдвое быстрее, чем в прошлом году. По данным Министерства сельского хозяйства, к 17 августа убрано около 2 600 000 гектаров зерновых. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1 300 000 гектаров. Средняя урожайность около 15 центнеров с гектара. Также собрано более 500 000 тонн картофеля, около 1 миллиона тонн овощей и более 1,5 миллиона тонн бахчевых культур. В министерстве связывают высокие темпы уборки с обновлением техники, финансированием сельхозпроизводителей и внедрением современных агротехнологий. Верховный Совет Кыргызстана планирует 17 сентября рассмотреть вопрос о назначении президентских выборов. Депутаты намерены рассмотреть постановление о проведении очередных выборов президента. Согласно закону, решение о назначении выборов должно быть принято не позднее, чем за 4 месяца до дня голосования. Первое заседание Верховного Совета Кыргызстана после летних каникул состоится 2 сентября. В Колумбии в результате разрушительного землетрясения погибли 304 человека и 426 числятся пропавшими без вести. По данным Службы управления рисками стихийных бедствий страны, 4548 человек получили травмы, 356 были спасены. В результате землетрясения разрушено 29 554 дома и повреждено 134 342 здания. Материальный ущерб оценивается примерно в 9,6 миллиарда долларов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чолко на западе Колумбии. На севере Чили объявлено чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия. Проливные дожди, которые шли в прошлом месяце, привели к наводнениям. В результате погибли 4 человека. Из-за стихии улицы оказались затоплены, разрушено более 600 домов. Сейчас спасатели эвакуируют жителей в безопасные места на лодках. Президент Чили поручил направить в пострадавший район дополнительные силы спасателей. А в 9 районах Португалии из-за сильной жары и засухи объявлен оранжевый уровень пожарной опасности. В большинстве остальных регионов страны действует желтый уровень. Сейчас по всей стране с огнем борются около более 2000 пожарных. В тушении задействовано свыше 20 самолетов и вертолетов. С начала недели как минимум 5 пожарных получили ожоги. В последние дни в стране зарегистрировано 3 крупных очага возгорания. Один из них в районе Браганса уничтожил более 2000 гектаров леса. Из-за быстрого распространения огня действия местных властей могут стать предметом расследования. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез, характер, адал, честный, жауапты, ответственный.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

год излитый сон. Приснится вновь, я краду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл про страх.

0: сағат 19.
1: В Уральске 19 часов.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Barbra Streisand.
1: Радиорубка.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОК.
5: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» радио «Окей» – место не для грусти.
3: «Окей» 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей. Радио Окей.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхрони.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей» – место не для грусти.
5: «Окей». 106 FM.
4: Радио.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделал

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.